Да вас какая чиненная, доктор, что там? Рекурир, апеллир, рекламир, ревелир, экспир, субетир, револьвир, револьвир, протестир, ликвидир, экзопир, экзопир, абитвир.